0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ. Если бы...

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск-ФМ.
0: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: I knew it.
1: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни. Одни

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Инструментальная музыка.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

поздравляем с Днем строителя. Поздравляем наших партнеров и всех, кто делает наш город и область красивыми, комфортными и современными. Спасибо за ваш труд и за масштабные проекты. Желаем вам, чтобы каждый новый объект сдавался легко и вовремя. С праздником, строители!

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 9 августа 1705 года в Астрахани случился свадебный бунт. Горожане сыграли сразу сотню свадеб, а потом устроили массовые беспорядки из-за политических интриг. В Астрахань из Москвы приехал некий Степан, о котором было известно только, что его родных казнили за участие в стрелецком бунте. Он стал распускать слухи о том, что якобы царь Петр приказал 7 лет выдавать астраханских девушек замуж только за иноземцев, немцев, а выдавать за местных запретил. Пока указ не дошел до города, астраханцы решили действовать на опережение, играть свадьбы. Кроме того, в Астрахани тогда правил воевода Тимофей Ржевский, который рьяно заставлял горожан брить бороды и носить европейскую одежду, да еще и обложил огромными налогами, в том числе на мосты, бани и погреба. После массовых гуляний на свадьбах разгоряченная толпа захватила астраханский Кремль и убила воеводу, а бунт распространился на соседние города и перерос в астраханское восстание. Его жестоко, с многочисленными казнями, подавили весной следующего года. А слух оказался ложным. Никакие свадьбы с иноземцами астраханским невестам не грозили.
3: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Реклама.
4: Переодень квартиру за выходные.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, не стоит импровизировать. Непродуманные шаги уведут вас слишком далеко от цели. Тельцы, возможны нарушения планов. Также возможны проверки, штрафы и прочие неприятности, связанные с официальными инстанциями. Близнецы, это день дисциплинированного завершения начатого. Избавьтесь уже от этого груза. Раки, настало время навести резкость на ближайшие планы. От каких-то из них явно придется отказаться. Львы, стоит подготовиться к предстоящей неделе. Займитесь своим самочувствием и приведением в порядок мыслей и эмоций. Девы, вы можете взять на себя чужие обязанности, и это может быть чересчур, пусть люди сами разбираются со своими проблемами. Весы, мысли о расширении личных горизонтов натолкнутся на жесткую реальность обязательств, пока вы не сможете привести их к общему знаменателю. Скорпионы, могут произойти поломки. Это относится как к технике, так и к вашему организму. Не надо лишних нагрузок. Стрельцы, вы окажетесь в ловушке собственных обещаний. Не увиливайте, их действительно нужно выполнить прямо сейчас. Козероги, хороший день для настройки нового расписания. Можно пробовать перестроить график или попытаться обрести новую привычку. Водолеи, могут встать вопросы оформления или обновления документов. Хороший день для подготовки формальных шагов. Рыбы, день знаков и намеков. Доверяйте своей интуиции. Вас могут натолкнуть на очень интересные мысли.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Сегодня воскресенье, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

ты врешь, будто ты отдала мне все. Я был один, ничего не хотел, не видел, не знал, какая ошибка. Ты думала, это любовь, когда я

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Ка-чинг.
1: Ульяновск FM.
2: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.

play the double jeu. Yerushalayim at Easter. I cry.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня воскресенье, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: А помнишь легендарный Land Rover Freelander? Простой, надежный, немного брутальный. Так вот, имя Freelander официально вернулось, но теперь это не просто модель, а отдельный амбициозный бренд. В Китае на совместном заводе Chery и Jaguar Land Rover начали собирать его первенца — Freelander 8. Но если старый кроссовер был скромным и компактным, то новая «восьмерка» вытянулась более чем на 5 метров в длину. Внешне это классический угловатый внедорожник с хмурым взглядом фар. А вот начинка — чистое цифровое будущее. В шестиместном салоне установлены огромный 46-дюймовый экран, потолочный телевизор и мощный автопилот от Huawei. Технически это последовательный гибрид. Бензиновый мотор здесь не крутит колеса, а работает как генератор, заряжая батарею. Для уверенности на бездорожье кроссовер оснастили адаптивной пневмоподвеской и продвинутым интеллектуальным полным приводом с виртуальными блокировками. Создатели уверены в международном успехе и планируют половину выпускаемых машин отправлять на экспорт. Ждем новинку и на российских дорогах, ведь запросы на комфортные большие гибриды у нас только растут, а по имени Freelander многие действительно скучают.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 9 августа 1914 года в городе Гельсингфорсе, ныне Хельсинки, родилась мама мумитроллей, финская писательница и художница Тувы Марика Янсен. Ее семья принадлежала кругу шведоязычной финской интеллигенции, и свои истории Тувы писала на шведском языке. Первый образ мумитролля она придумала еще в юности. Во время ссоры с братом нарисовала угловатое существо и заявила, что это самое уродливое в мире создание – снорк. Но позже персонаж из худого и длинноносого превратился в округлого и дружелюбного. Слово «мумий-тролль» появилось, когда Тува училась в Стокгольме и жила у дяди, профессора химии. Отучая племянницу есть по ночам, он пугал живущими за печкой мумий-троллями, которые и дышат холодом. Слово запало в душу. К созданию вселенной мумий-троллей Тува Янсен подтолкнуло начало Второй мировой войны. Она чувствовала страх и безнадежность и сбежала в вымышленный, уютный мир своих героев. Писала для себя в стол, но друзья убедили печататься. Связь книг Янсен и российской рок-группы «Мумий-тролль» прямая. Илья Лагутенко назвал коллектив именно в честь этих персонажей.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.

Поздравляем с Днем строителя! Поздравляем наших партнеров и всех, кто делает наш город и область красивыми, комфортными и современными. Спасибо за ваш труд и за масштабные проекты. Желаем вам, чтобы каждый новый объект сдавался легко и вовремя. С праздником, строители!

0: Такси. Ульяновск FM.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н. 729-789.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
0: Ульяновск-ФМ.
5: Inside a million eyes, they don't see me, they don't know what it's like.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 9 августа 1705 года в Астрахани случился свадебный бунт. Горожане сыграли сразу сотню свадеб, а потом устроили массовые беспорядки из-за политических интриг. В Астрахань из Москвы приехал некий Степан, о котором было известно только, что его родных казнили за участие в стрелецком бунте. Он стал распускать слухи о том, что якобы царь Петр приказал 7 лет выдавать астраханских девушек замуж только за иноземцев, немцев, а выдавать за местных запретил. Пока указ не дошел до города, астраханцы решили действовать на опережение, играть свадьбы. Кроме того, в Астрахани тогда правил воевода Тимофей Ржевский, который рьяно заставлял горожан брить бороды и носить европейскую одежду, да еще и обложил огромными налогами, в том числе на мосты, бани и погреба. После массовых гуляний на свадьбах разгоряченная толпа захватила астраханский Кремль и убила воеводу, а бунт распространился на соседние города и перерос в астраханское восстание. Его жестоко, с многочисленными казнями, подавили весной следующего года. А слух оказался ложным. Никакие свадьбы с иноземцами астраханским невестам не грозили.
3: Ульяновск FM 104.2.
4: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.
6: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи.

0: Ивановск FM. Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз. Доброе утро. Вен, не стоит импровизировать. Непродуманные шаги уведут вас слишком далеко от цели. Тельцы, возможны нарушения планов. Также возможны проверки, штрафы и прочие неприятности, связанные с официальными инстанциями. Близнецы, это день дисциплинированного завершения начатого. Избавьтесь уже от этого груза. Раки, настало время навести резкость на ближайшие планы, от каких-то из них явно придется отказаться. Львы, стоит подготовиться к предстоящей неделе. Займитесь своим самочувствием и приведением в порядок мыслей и эмоций. Девы, вы можете взять на себя чужие обязанности, и это может быть чересчур, пусть люди сами разбираются со своими проблемами. Весы, мысли о расширении личных горизонтов натолкнутся на жесткую реальность обязательств, пока вы не сможете привести их к общему знаменателю. Скорпионы, могут произойти поломки. Это относится как к технике, так и к вашему организму. Не надо лишних нагрузок. Стрельцы, вы окажетесь в ловушке собственных обещаний. Не увиливайте, их действительно нужно выполнить прямо сейчас. Козероги, хороший день для настройки нового расписания. Можно пробовать перестроить график или попытаться обрести новую привычку. Водолеи, могут встать вопросы оформления или обновления документов. Хороший день для подготовки формальных шагов. Рыбы, день знаков и намеков. Доверяйте своей интуиции. Вас могут натолкнуть на очень интересные мысли.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня воскресенье, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

не смешно в кино. И чтобы она не скрывала, и какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 23.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Кореновск FM.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск FM.

Поздравляем с Днем строителя! Поздравляем наших партнеров и всех, кто делает наш город и область красивыми, комфортными и современными. Спасибо за ваш труд и за масштабные проекты. Желаем вам, чтобы каждый новый объект сдавался легко и вовремя. С праздником, строители!

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Переодень квартиру за выходные. Красиво.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Персики – одни из любимейших фруктов конца лета. В США август официально является месяцем персика. Сегодня персики. Родина персиков – Южная Америка. Европейцев с этими фруктами впервые познакомил Христофор Колумб. Персики существовали задолго до появления первых людей. Ученые нашли в Китае окаменелые персиковые косточки возрастом более 2,5 миллионов лет, которые выглядят абсолютно так же, как косточки современных персиков. Ближайший родственник персика – миндаль. В Европу персики попали из Персии, то есть из Ирана, из-за чего древние римляне ошибочно называли их персидскими яблоками. В самой Персии персики долгое время считались ядовитыми, поскольку были горькими. Позже их завезли в Египет, где из-за мягкого климата они стали значительно слаще. Однако косточки персика действительно содержат амигдалин, который при раскусывании выделяет синильную кислоту, то есть цианид. Опасная доза – 10-15 сырых ядер. Нектарин – это не гибрид, это 100% персик. Разница заключается всего в одном единственном мутировавшем гене, который отвечает за пушистость. Если этот ген отключается, вырастает гладкий нектарин. Морщинки на персике – это сложная система защиты. Пушок удерживает капли росы и влаги на расстоянии от кожицы. Если бы его не было, персик сгнивал бы прямо на ветке во время дождей. В средние века и в эпоху Возрождения сок из косточек и листьев персика использовался в качестве невидимых чернил. После высыхания он становился абсолютно прозрачным, но темнел от тепла, например, от пламени свечи. Среди моряков и профессиональных рыбаков в США существует жесткое суеверие. На борту судна ни в коем случае не должно быть персиков. Считается, что они приносят неудачу, штормы и поломку моторов. Корни страха уходят в XIX век, когда несколько кораблей, перевозивших скоропортящиеся персики, затонули из-за того, что команда слишком торопилась доставить груз в порт. И что на первом месте? В Японии выращивают самые дорогие в мире персики, к оценке которых подходят как к оценке бриллиантов. Перед продажей каждый персик сканируют специальным лазером на уровень сладости. Один безупречный персик на аукционе может стоить сотни и даже тысячи долларов. Самый дорогой персик с идеальной сахаристостью стоил 40 тысяч долларов за одну штуку.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19. И завтра днем до плюс 23.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
4: Реклама.

0: «Пять песен любви» на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Переодень квартиру за выходные. Красиво.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19. И завтра днем до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Поздравляем с Днем строителя! Поздравляем наших партнеров и всех, кто делает наш город и область красивыми, комфортными и современными. Спасибо за ваш труд и за масштабные проекты. Желаем вам, чтобы каждый новый объект сдавался легко и вовремя. С праздником, строители!

чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: не сошел с ума, так надо.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Переодень квартиру за выходные. Красиво.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 9 августа 1914 года в городе Гельсингфорсе, ныне Хельсинки, родилась мама мумитроллей, финская писательница и художница Тува Марика Янсен. Ее семья принадлежала кругу шведоязычной финской интеллигенции, и свои истории Тува писала на шведском языке. Первый образ мумитролля она придумала еще в юности. Во время ссоры с братом нарисовала угловатое существо и заявила, что это самое уродливое в мире создание – снорк. Но позже персонаж из худого и длинноносого превратился в округлого и дружелюбного. Слово «мумий-тролль» появилось, когда Тува училась в Стокгольме и жила у дяди, профессора химии. Отучая племянницу есть по ночам, он пугал живущими за печкой мумий-троллями, которые и дышат холодом. Слово запало в душу. К созданию вселенной мумий-троллей Тува Янсен подтолкнула начало Второй мировой войны. Она чувствовала страх и безнадежность и сбежала в вымышленный, уютный мир своих героев. Писала для себя в стол, но друзья убедили печататься. Связь книг Янсен и российской рок-группы «Мумий-тролль» прямая. Илья Лагутенко назвал коллектив именно в честь этих персонажей.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
0: сердца. Радио Ульяновск-ФМ.
3: Open up your eyes.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: конечно же, вы.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19. И завтра днем до плюс 23.
1: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

Поздравляем с Днем строителя! Поздравляем наших партнеров и всех, кто делает наш город и область красивыми, комфортными и современными. Спасибо за ваш труд и за масштабные проекты. Желаем вам, чтобы каждый новый объект сдавался легко и вовремя. С праздником, строители!

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск FM.

0: Я снег.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19. И завтра днем до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: FM.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины поглощает. Время, дыра — это все.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ. Okay.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 23.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

поздравляем с Днем строителя. Поздравляем наших партнеров и всех, кто делает наш город и область красивыми, комфортными и современными. Спасибо за ваш труд и за масштабные проекты. Желаем вам, чтобы каждый новый объект сдавался легко и вовремя. С праздником, строители!

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM.
1: 104.2. Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Виноград – древнейшая культура, история которой насчитывает около 8 тысяч лет. Древние египтяне культивировали виноград в дельте Нила еще в 6 тысячелетии до нашей эры. Сегодня виноград. В мире насчитывается более 10 тысяч сортов винограда. Специалисты разделяют все сорта винограда на 4 группы в зависимости от цвета – красный, розовый, черный и белый. Белый виноград – это генетическая поломка. В дикой природе был только красный и черный виноград. Белый виноград появился в результате случайной генетической мутации несколько тысяч лет назад. Изюм появился около 2000 года до нашей эры на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. В Древнем Риме изюм ценился настолько высоко, что мерами изюма платили налоги, покупали рабов и использовали в качестве ценных призов на спортивных состязаниях. Виноградниками занято около 80 тысяч квадратных километров земли, что превышает площадь таких стран, как Австрия и Ирландия. Абсолютный рекордсмен по площади виноградников – Испания. Там виноградом засажено 961 тысяча гектаров. На втором месте – Франция, и на третьем – Китай. Более 70% всего мирового урожая винограда идет на производство известного напитка, для получения одной бутылки которого требуется примерно 600 ягод. Самая старая плодоносящая виноградная лоза в мире растет в славянском городе Марибор. Ее возраст более 400 лет, и она до сих пор дает ежегодный урожай. Самый дорогой в мире виноград – японский римский рубин. Его стоимость на аукционах доходит до 12 тысяч долларов США за одну гроздь, то есть около 400 долларов за одну единственную ягоду. Длина виноградной лозы в благоприятных условиях может достигать 30-40 метров. В периоды сильной засухи виноградная лоза превращается в мощный водяной насос для всей экосистемы. Корни лозы могут уходить в землю на 15 метров. Ночью она впитывает влагу из нижних слоев почвы и поднимает ее вверх для всех. И что на первом месте? Виноград, как известно, южное растение, но некоторые дикие виды, например, Vitis amurensis, способны выдерживать экстремальные морозы до минус 40 градусов. Секрет в биохимическом апгрейде, который лоза запускает осенью. Этот виноград запасает внутри лозы собственный сироп, которым питается зимой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 23.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM. Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19. И завтра днем до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
1: Октябрьская 22Н 729-789.
3: Переодень квартиру за выходные. Красиво.

0: Ульяновск FM.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.
2: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez. You ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gangsta.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Инструментальная музыка на

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19. И завтра днем до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск-ФМ.

Поздравляем с Днем строителя! Поздравляем наших партнеров и всех, кто делает наш город и область красивыми, комфортными и современными. Спасибо за ваш труд и за масштабные проекты. Желаем вам, чтобы каждый новый объект сдавался легко и вовремя. С праздником, строители!

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: 10 лучших автомобилей по отзывам 100 тысяч британских автовладельцев. Первое место неожиданно занял электроседан Tesla Model 3. Водители отмечают низкие эксплуатационные расходы и реальный запас хода до 600 километров. На второй строчке – компактный кроссовер Volkswagen T-Roc. У него высокий балл за комфорт, практичный салон и доступный сервис. Замыкает тройку хэтчбэк BMW первой серии. Здесь хвалят управляемость и качество отделки. Четвертое место заняла Mazda CX-30 за богатую комплектацию, а пятое – купе BMW второй серии со спортивным характером. Также в десятке лучших – маневренная Toyota Aygo Cross, кроссоверы Volvo CX-40, Toyota CHR, Opel Grandland и Ford Kuga. Напомню, рейтинг британский. Удивляет полное отсутствие китайских брендов. Возможно, это так, потому что на Туманном Альбионе они только начали свою экспансию, и на местном рынке еще нет нужного количества китайцев с большими пробегами, чтобы собрать статистику по их долговечности.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города. Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя работы в команде. Наилучший результат принесет совместная работа. Также отличное время для решения старых семейных проблем. Тельцы, неделя пересмотра договоренностей и обязательств. Понадобится хороший советчик. Возможно, противостояние с официальными органами. Близнецы, неделя мощной энергии, личной харизмы и активных действий. Ваша энергия привлечет к вам нужных людей и деньги. Раки, время включения в поток. Вы почувствуете, что жизнь буквально течет через вас. Вы под защитой, но все же не стоит принимать ничего на веру. Проверяйте. Львы, могут открыться какие-то секреты или появится информация, которая изменит планы. Из-за этого возможен временный упадок сил. Девы, у вас появятся новые возможности. Чтобы их не профукать, пересмотрите договоренности с родными. Не бойтесь менять устои, это неделя перемен. Весы, возьмите паузу. Если вы не сделаете этого сами, вас остановят извне. Интуиция может давать сбои. Доверяйте логике и другим людям. Скорпионы, не время вкладывать силы и средства в проекты, в которые не имеют конкретной цели. Вы можете потерять деньги. Опирайтесь на свое чутье. Стрельцы, неделя пересмотра семейных обязательств. Что вы посеяли, то и пожнете. Может оказаться, что вы совсем не там, куда хотели прийти. Козероги, больших результатов ждать не приходится. Будут задержки, пересмотры договоренностей и всплывающие ошибки из прошлого. Не торопите события. Водолеи, это неделя сбора урожая. Вас вдохновят полученные результаты. Возможно, очень хорошие предложения, которые стоит без раздумий принять. Рыбы, внимание на здоровье и отдых. Инвестируйте в свой организм, дом и отношения. Вам нужно создать хороший фундамент на ближайшее будущее.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: love you.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19. И завтра днем до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой или возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро именно

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Девочки смеются.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19. И завтра днем до плюс 23.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

Cagabona con Johnny Wayne. Cagabona.

0: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя работы в команде. Наилучшие результаты принесет совместная работа. Также отличное время для решения старых семейных проблем. Тельцы. Неделя пересмотра договоренностей и обязательств. Понадобится хороший советчик. Возможно, противостояние с официальными органами. Близнецы. Неделя мощной энергии, личной харизмы и активных действий. Ваша энергия привлечет к вам нужных людей и деньги. Раки. Время включения в поток. Вы почувствуете, что жизнь буквально течет через вас. Вы под защитой, но все же не стоит принимать ничего на веру. Проверяйте. Львы. Могут открыться какие-то секреты или появится информация, которая изменит планы. Из-за этого возможен временный упадок сил. Девы, у вас появятся новые возможности. Чтобы их не профукать, пересмотрите договоренности с родными. Не бойтесь менять устои, это неделя перемен. Весы, возьмите паузу. Если вы не сделаете этого сами, вас остановят извне. Интуиция может давать сбои. Доверяйте логике и другим людям. Скорпионы. Не время вкладывать силы и средства в проекты, в которые не имеют конкретной цели. Вы можете потерять деньги. Опирайтесь на свое чутье. Стрельцы. Неделя пересмотра семейных обязательств. Что вы посеяли, то и пожнете. Может оказаться, что вы совсем не там, куда хотели прийти. Козероги. Больших результатов ждать не приходится. Будут задержки, пересмотры договоренностей и всплывающие ошибки из прошлого. Не торопите события. Водолеи. Это неделя сбора урожая. Вас вдохновят полученные результаты. Возможно, очень хорошие предложения, которые стоит без раздумий принять. Рыбы. Внимание на здоровье и отдых. Инвестируйте в свой организм, дом и отношения. Вам нужно создать хороший фундамент на ближайшее будущее.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19. И завтра днем до плюс 23.
4: Ульяновск FM. Романтический вечер.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19. И завтра днем до плюс 23.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Инструментальная музыка.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

есть и смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.